0: Точно е 14 часот.
1: Не чекайте, селектирайте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, гориш.